0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.

0: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
1: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-660. 3, 103 и 2.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Прогноз погоды.
1: Вы слушаете АЛТА-ФМ, в студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе в субботу 23 мая ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы возможны смешанные осадки. Ночью плюс 3, утром возможны заморозки. Днем воздух прогреется до плюс 15. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. В воскресенье переменная облачность, небольшой дождь. Ночью плюс 5-9, днем до плюс 11.
0: Информация предоставлена сайтом gismeteo.ru.
2: Реклама.
1: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Лучшие инструментальные хиты.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Изображение безбородых мужчин на стенах пещер заставляет предположить наличие каких-то бритв в доисторические времена. Кремневыми ножами для бритья, предположительно, пользовались шумеры и древние египтяне. По мере развития металлургии во втором тысячелетии до нашей эры египтяне перешли на медные, затем бронзовые бритвы. В первом тысячелетии до нашей эры появились железные бритвы. Первоначально все они были дугообразные. У римлян появляются первые прямые бритвы. В течение почти 2000 лет до самого конца 19 века прямая бритва практически не изменилась. Попытки сделать бритье более безопасным с применением устройств, надевающихся на лезвие, известны с 1762 года во Франции. Некоторый успех получили бритва Стар, запатентованная в США братьями Камф, и хорошо известная по выражению журнала Scientific American бритва Фокс. Стар и Фокс были похожи по конструкции. Лезвия были многоразовыми и дорогими. К бритве прилагалось устройство для ее правки, которое требовалось перед каждым использованием. Иногда лезвие приходилось относить для заточки к точильщику. Эти неудобства привели к тому, что опасные бритвы доминировали до начала 20 века, когда широкое распространение получили безопасные бритвенные станки из жилета, затопленные лезвия которых можно было просто выбрасывать. В середине 20 века получили распространение электрические бритвы, а с 70-х годов безопасные станки со сменными многолезвийными картриджами, которые многие мужчины получают на 23 февраля.
2: Бытовые истории.

Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.

0: «Зарядка».
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу, закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем.

0: 3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.

Но встречный Мас решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула.

0: Парламентские новости. Российские депутаты запретили показ популярного телесериала под названием «Не родись красивой». В названии была усмотрена скрытая пропаганда алкоголя. Папа играет с маленькой дочкой.
1: Ну, а давай кубики соберем. Давай из кубиков будем домик делать, а? Ну, давай. Ну, Леночка, давай.
2: Ну,
1: давай,
2: все,
1: а?
2: Хватит, у меня голова болит.
3: Зина! Зина!
2: А!
3: Вас что, этому уже с детства учат, да?

0: Спасите Христа ради! Каждому подавшему 10 раз 10% скидка, каждому 10-му подавшему приз магнитофон.
1: Электричка. В тамбуре едет мужик со здоровым ротвейлером. Подходит ревизор, мужик показывает ему билет.
2: Так, билетики показываем. Так. На собаку надо тоже билет брать.
3: Так это и есть на собаку.
2: А тогда где у вас билет?
3: Хотите, могу выйти.

0: Еще я могу сказать. Если похмелье не лечить, оно проходит за один день. Вот. А если лечить, за 10.
1: Прогноз погоды.
2: Вы слушаете Алтай-ФМ, в студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе в субботу 23 мая ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы возможны смешанные осадки. Ночью плюс 3, утром возможны заморозки. Днем воздух прогреется до плюс 15. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. В воскресенье переменная облачность, небольшой дождь, ночью плюс 5-9, днем до плюс 11.
1: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
3: Реклама.
4: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
5: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
4: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
2: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Шприц, от немецкого слова, означающего «брызгать». Это общее название инструментов, применяемых в медицине, технике и кулинарии. При поднятии поршня шприца, если его игла помещена в сосуд с жидкостью, между ними и поверхностью создается вакуум. Туда устремляется жидкость из сосуда, поскольку на нее действует атмосферное давление. Несмотря на то, что внутривенные инъекции проводились в середине 17 века, шприц в том виде, в котором мы знаем его сейчас, был изобретен лишь в 1853 году – независимо друг от друга, французским хирургом Фравасом и шотландским врачом Александром Вудом. Первые шприцы изготавливались из каучукового цилиндра, внутрь которого помещался хорошо подогнанный поршень из кожи и асбеста с торчащим наружу металлическим штырем. На другом конце цилиндра укреплялась полая игла. Так как цилиндр был непрозрачным, насечки для дозировки лекарства делались не на нем, а на металлическом штыре поршня. В 50-е годы прошлого столетия Артур Смит получил патенты США на одноразовые шприцы. Они изготавливались из стекла. А в 1956-м Колин Мёрдок, фармацевт из Новой Зеландии, изобрел и запатентовал пластиковый одноразовый шприц. В настоящее время многие изобретатели работают над реализацией идеи действительно одноразовых шприцев. То есть таких, которые было бы просто физически невозможно использовать дважды. Эта задача обусловлена борьбой с распространением ВИЧ и других инфекций.
1: Бытовые истории.

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.

0: 8-923-663-103-2.
1: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.
2: Я закажу

0: best for the nation. I have never been.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Английская булавка. Разновидность булавки, в которой острие иглы накрывается крышкой для защиты от случайного укола. Крышка английской булавки удерживается сформированной стержнем булавки пружины и имеет форму, рассчитанную на легкое расстегивание. В нынешнем виде английскую булавку изобрел американский инженер Уолтер Хант в середине 19 века. Права на ее использование были спешно проданы за $400, чтобы оплатить долг Ханта в размере $15. Однако в те времена патент не всегда защищал изобретателя. Уже осенью того же года предприимчивый британец Чарльз Роулей запатентовал аналог булавки Ханта у себя на родине. Поэтому теперь во всем мире эту булавку называют английской. Она может быть элементом декоративных предметов туалета, броши, накрутных знаков и так далее. Также укол булавкой способен снять судорогу мышцы. Некоторые пловцы прикрепляют булавку к плавкам при купании. В качестве панк-атрибутики булавки стали использоваться британскими и американскими исполнителями с 1970-х годов. Известно, что лидер панк-группы гражданской обороны Егор Летов использовал булавки на черной рубашке в качестве украшения.
2: Бытовые истории.
4: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.

0: А ты в школе дрался?
1: Конечно, дрался, чё?
0: А ты всех победил?
1: Ну, конечно, всех. Ты чё?
0: Пап,
1: чё?
0: А можно тебя попросить, а?
1: Чё?
0: Чтоб ты больше не приходил к нам в школу, ладно? Значит, вы все еще увлекаетесь спиртным, да?
1: Да, бывает. Правда, во сне.
0: Оригинально. Ну и как?
1: Хорошо. Голова не...

0: сказал. Если узнает, что я еще раз ему изменила, сразу застрелится. С тех пор я уже 7 раз его спасла от смерти.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что женщины, удачно вышедшие замуж, по утрам ездят на работу в машине, а возят их мужья, женившиеся неудачно.

0: Здесь был Саша, здесь был Коля, здесь был Слава, ну... Ой, вот вроде бы обычные надписи, да? Почему я напрягаюсь? Ну почему, а? То ли чернила странные какие-то, то ли почерки. Или потому что читаю их у себя в шкафу, а?
1: Прогноз погоды.
2: Вы слушаете Алтай-ФМ, в студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе в субботу 23 мая ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы возможны смешанные осадки. Ночью плюс 3, утром возможны заморозки. Днем воздух прогреется до плюс 15. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. В воскресенье переменная облачность, небольшой дождь. Ночью плюс 5-9, днем до плюс 11.
1: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама. Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

рассказывать не раз, как все эти спрашивали, что такое нельзя. За это мы отвечаем, нельзя – это такой нельзя, который не эксплуатирует, куда, где живет.

0: Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай-ФМ. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.
1: Как долго я тебя искал.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: 23 мая в 1592 году в Венеции инквизиции арестован Джордано Бруно, обвиненный в ереси. В 1930 году первым орденом Ленина награждена «Комсомольская правда». В 1949 году день образования Федеративной Республики Германия. В 2003 году Москва официально вступила в борьбу за право проведения Олимпийских игр 2012 года.
1: Этот день тому назад.
2: Товарищи, век коллективизации! Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна.

0: ты в школе дрался?
1: Конечно, дрался, чё?
0: А ты всех победил?
1: Ну, конечно, всех. Ты чё?
0: Пап,
1: чё?
0: А можно тебя попросить, а?
1: Чё?
0: Чтоб ты больше не приходил к нам в школу, ладно? Значит, вы все еще увлекаетесь спиртным, да?
1: Да, бывает. Правда, во сне.
0: Оригинально. Ну и как?
1: Хорошо. Голова не болит, и бутылки сдавать не нужно.

0: сказал. Если узнает, что я еще раз ему изменила, сразу застрелится. С тех пор я уже 7 раз его спасла от смерти.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что женщины, удачно вышедшие замуж, по утрам ездят на работу в машине, а возят их мужья, женившиеся неудачно?

0: Здесь был Саша, здесь был Коля, здесь был Слава. Ну, вот вроде бы обычные надписи, да? Почему я напрягаюсь? Ну почему, а? То ли чернила странные какие-то, то ли почерки. Или потому что читаю их у себя в шкафу. А?
1: В Чимале 15 часов 30 минут.
2: Прогноз погоды.
1: Вы слушаете АЛТА-ФМ, в студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чимальском районе в субботу 23 мая ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы возможны смешанные осадки. Ночью плюс 3, утром возможны заморозки. Днем воздух прогреется до плюс 15. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. В воскресенье переменная облачность, небольшой дождь, ночью плюс 5-9, днем до плюс 11.
2: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
1: Реклама. Натяжные потолки в Чимальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Американские горки. Так мы называем этот головокружительный аттракцион в России. При этом в Европе его именуют русскими горками, по аналогии с масленичными гуляниями, во время которых непременно катаются на санях с горы. Как устроен этот аттракцион? Он представляет собой железнодорожную систему специальной конструкции, спроектированной так, чтобы состав вагонеток с пассажирами, проходящий по ней, резко изменял направление и скорость движения. Так как вагонетки не имеют собственного источника энергии, то для ускорения используется преобразование потенциальной энергии состава в кинетическую и наоборот. Изобретены были эти горки в конце 19 века в Америке и назывались наклонная железная дорога. Так что наше наименование этого аттракциона «Американские горки» имеет историческое обоснование.
1: Бытовые истории.

0: назад. 23 мая в 1592 году в Венеции инквизиции арестован Джордано Бруно, обвиненный в ереси. В 1930 году первым орденом Ленина награждена «Комсомольская правда». В 1949 году день образования Федеративной Республики Германия. В 2003 году Москва официально вступила в борьбу за право проведения Олимпийских игр 2012 года.
1: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективна, очень выгодна.

Музыка для тех. Музыка для тех.

0: ты в школе дрался?
1: Конечно, дрался, чё?
0: А ты всех победил?
1: Ну, конечно, всех. Ты чё?
0: Пап,
1: чё?
0: А можно тебя попросить, а?
1: Чё?
0: Чтоб ты больше не приходил к нам в школу, ладно? Значит, вы все еще увлекаетесь спиртным, да?
1: Да, бывает. Ну, правда, во сне.
0: Оригинально. Ну и как?
1: Хорошо. Голова не болит, и бутылки сдавать не нужно.

0: сказал. Если узнает, что я еще раз ему изменила, сразу застрелится. С тех пор я уже 7 раз его спасла от смерти.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что женщины, удачно вышедшие замуж, по утрам ездят на работу в машине, а возят их мужья, женившиеся неудачно.

0: был Саша, здесь был Коля, здесь был Слава, ну... Ой, вот вроде бы обычные надписи, да? Почему я напрягаюсь? Ну почему, а? То ли чернила странные какие-то, то ли почерки. Или потому что читаю их у себя в шкафу.
1: Прогноз погоды.
2: Вы слушаете АЛТА-ФМ, в студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе в субботу 23 мая ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы возможны смешанные осадки. Ночью плюс 3, утром возможны заморозки. Днем воздух прогреется до плюс 15. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. В воскресенье переменная облачность, небольшой дождь, ночью плюс 5-9, днем до плюс 11.
1: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама. Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Осуществился мой заветный план.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Кто из нас не знает, что такое Биг Бен? Однако совсем небольшое количество людей действительно обладают достоверной информацией. Биг Бен – это колокол на башне Вестминстерского дворца в Лондоне. Но в обиходе так называют и куранты, установленные в этой же башне, и саму башню. История же самих часов Биг Бен насчитывает всего чуть более 150 лет. Однако, невзирая на такой молодой возраст, эти куранты стали основным маркером точного времени не только в Великобритании, но и во всем мире. Именно время, показываемое Биг Беном, принято за эталон времени Земли, и от него ведут отсчет все другие государства. Так о наступлении Нового года нас извещает первый удар курантов на башне Вестминстерского дворца. А используя коммуникационные сети канала BBC, Биг Бен позволяет людям во всем мире сверить точность своих часовых механизмов и привести их к единому знаменателю. Механизм часов Биг Бен был сделан с очень высокой точностью, превосходящей даже многие современные хронометры. Его погрешность не превышает 2 секунд в сутки. И это с учетом того, что механизм подвержен воздействию окружающей среды. Дождь, снег, ветер и другое. Но все же точность не идеальна. С учетом того, что эти часы являются эталоном для многих других, их время постоянно сверяется с атомными часами Гринвичской обсерватории. Способ корректировки времени Биг Бена остается неизменным на протяжении уже более чем полутора веков. Предложил этот способ смотритель часов. Он положил на маятник монету достоинством в 1 пенни. Это привело к тому, что часы стали идти быстрее на 2 секунды в сутки. Этот способ используется и в наши дни.
1: Бытовые истории.

0: назад.
1: 23 мая в 1592 году в Венеции инквизиции арестован Джордано Бруно, обвиненный в ереси. В 1930 году первым орденом Ленина награждена «Комсомольская правда». В 1949 году день образования Федеративной Республики Германия. В 2003 году Москва официально вступила в борьбу за право проведения Олимпийских игр 2012 года.
0: Этот день тому назад.
2: Ветка активизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-660-3-103-2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрекаться.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Так кто же все-таки изобрел велосипед? Появление первых моделей велосипедов для широкого практического применения могут быть отнесены к 1817 году. Именно тогда в Германии барон фон Дрез представил публике механизм, который он назвал в свою честь – дрезиной. Два колеса дрезины соединялись с деревянным бруском. Седок переносил часть веса тела на деревянный упор перед собой и продвигал дрезину вперед, отталкиваясь от земли поочередно левой и правой ногами. Рулить приходилось, поворачивая укрепленную на оси переднего колеса ручку. Около 1840 года шотландец Макмиллан взял старую дрезину и поставил рычаги на ось заднего колеса. Они соединились приводными стержнями с педалями. Название велосипед «байсикл» впервые появилось в 1865 году, когда француз Лалемен прикрепил рычаги и педали к переднему колесу механизма, очень похожего на дрезину. Три года спустя вошли в употребление легкие металлические колеса с проволочными спицами и массивными резиновыми шинами. И, наконец, примерно в 1885 году появился современный безопасный велосипед.
1: Бытовые истории.

0: өдіп, ені атардың рабар. Қанды да салым берілсе, ені атарды таштавар. Жүрімің жолы қатту, жүрімнің жолы ачу. Ені атаның алқыжын, жаңтайын көгісті, сана асты, артын.
1: Прогноз погоды.
2: Вы слушаете Алтай-ФМ, в студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чимайском районе в субботу 23 мая ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы возможны смешанные осадки. Ночью плюс 3, утром возможны заморозки. Днем воздух прогреется до плюс 15. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. В воскресенье переменная облачность, небольшой дождь, ночью плюс 5-9, днем до плюс 11.
1: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама. Натяжные потолки в Чимальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 7580. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 75 80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
2: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2. Go, go.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Детей-изобретателей так много, что им даже посвящен специальный день в календаре всемирных праздников. И мир действительно многим обязан маленьким вундеркиндам. Так мороженое фруктовый лед изобрел 11-летний Фрэнк Эпперсон. По легенде, вечером мальчик забыл на крыльце стакан с содовой. Дело было зимой. Причем в стакане осталась палочка, которой содовый порошок размешивается в воде. 18 лет спустя, в 1923 году, подросший Эпперсон использовал свою находку в бизнесе и открыл торговлю замороженным лимонадом. 13-летняя школьница Мэлори Хьюмен из США изобрела лекарство от икоты. Это леденцы, в состав которых входит сахар и яблочный уксус. Игрушечный самосвал изобрел и даже запатентовал идею в 1936 году 6-летний Роберт Пэтч. Он нарисовал игрушку, чтобы отец сделал ему точно такую же. Конечно, самосвалы на тот момент уже существовали, но таких игрушек еще не было. 12-летний Максим Лема из Львова создал робота, выполняющего функции инженеров БТИ, замерщиков. Робот сканирует помещение, замеряет площадь, составляет план и с помощью радиосигнала передает данные на компьютер.
1: Бытовые истории.
3: Товарищи, век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
4: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
5: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
6: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
7: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-660-3-103-2.
8: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
9: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
8: «Анонимные алкоголики»
9: 8-951-346-50-72.

0: прогноз погоды.
1: Вы слушаете Алтай-ФМ, в студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе в субботу 23 мая ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы возможны смешанные осадки. Ночью плюс 3, утром возможны заморозки. Днем воздух прогреется до плюс 15. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. В воскресенье переменная облачность, небольшой дождь, ночью плюс 5-9, днем до плюс 11.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ру.
2: Реклама.
3: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
3: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
1: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
1: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.
6: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: persistent, but we're not the same. You wanna confuse us for everyone else. На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: По какой причине зрачки у коз прямоугольной формы? Обычно они напоминают горизонтально расположенные прорези. Однако, когда зрачки расширяются, то их форма трансформируется в прямоугольную. За счет этого у коз расширяется угол обзора до 340 градусов. Вот такой подарочек природы. Если сравнивать, например, угол обзора зрения у человека, то он варьируется в пределах 160-180 градусов без поворота головы. Зрачки прямоугольной формы имеют не только козы, но и другие степные животные, пасущиеся на пастбищах. Зрачки с такими характеристиками помогают животным ориентироваться в местах, где равнинный рельеф, так как увеличивают угол обзора. Так легче искать пропитание, да и подобраться к таким животным незаметно очень сложно. Приближение хищников или другой опасности они заметят первыми. Аналогичный же зрачок прямоугольной формы имеется и у осьминога. Так распорядилась все та же природа и поработала эволюция.
1: Бытовые истории.

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

превосходно и все в порядке. Надеюсь, и у вас все в жизни благозвучно и гармонично, как в только что отзвучавшей балладе Black Sabbath. Ну, либо она поспешествует благозвучности и гармонизации вашей жизни. А что у нас в 1976-м с Deep Purple, самой, пожалуй, народной советской группой? Они распались и разбрелись. Их клавишник Джон Лорд вновь выдал амбициозный проект – сборник инструментальных пьес и танцев «Сарабанда». Для маэстро это был новый опыт академического характера, не лишенного, правда, уклона в рок. К слову, фон, на котором я сегодня говорю в эфир, позаимствован в этом же альбоме. Целиком и полностью, без дикторского захламления, мы сейчас послушаем оттуда композицию под названием «Ария».

Ария Джона Лорда. Новый для 76 года, но не первый опыт обращения к академическим формам. Ария, как и все композиции, сегодня звучащие в рациональном зерне, прекрасна. Продолжаем путешествие по музыкальному 1976 году. Отметились в нем прекрасной работой еще одни британцы. Ох, сегодня эти островитяне в несомненном большинстве. И это группа Queen. Я не единодушен во мнении с большинством критиков планеты, как профессиональных, так и, как бы поточнее выразиться, расплодившихся с развитием интернета. Все вышеупомянутые персоны практически в один голос называют альбом «A Day at the Races» — «День на скачках» — калькой с предшественника. Альбом про ночь в опере лично мне нравится наполовину, а день люблю целиком. От первой до последней песни. И ее-то мы и послушаем. Ее, как и ранее прозвучавший блэк-саббатовский «It's All Right», спел не основной вокалист команды, а автор. Не менее значимая для королевского стана фигура – гитарист Брайан Мэй. Говоря о группе Queen, невозможно переоценить значимость любого из участников квартета. Убери одного, и этот организм будет функционировать совсем иначе. Пример истории хорошо известен. И это альбом «The Cosmos Rocks», который предусмотрительно подписан как творение организации под названием «Queen Plus Paul Rodgers». Отличная работа, но по почерку другая. Роджерс – вокалист для истории не менее значимый, чем Фредди Меркьюри, но вспомните космическую встряску. Это хоть и прекрасная работа безупречно гениального коллектива, но уже не Queen. Однако давайте к песне с японским названием, написанным на латыни. Звучит оно как «Teo Toriate» –

Deo Toriate, let us cling together. Давайте держаться вместе. Группа Queen. В эфире «Рациональное зерно». Следующий альбом лично для меня номер первый из увидевших свет в 76 году. И это «Sad Wings of Destiny» ансамбля Judas Priest. В нем закладывается фундамент хэви-металлической природы, которая к началу 80-х сделает Пристов королями металла. Однако при этом альбом крайне эклектичен. Он всего лишь второй в дискографии, и влияния, которые мы слышим на нем, берутся явно из окружающего музыкального мира. Тому примером двухчастное арт-роковое полотно о мечтателе-обманщике и жизнерадостная фортепианная пьеса «Эпитафия», которая и в наследии ранее отзвучавших «Queen» вряд ли бы затерялась. Услышав ее по радио в прошлом веке, представленную как творение Judas Priest, вы могли бы подумать, что вас обманывают. Но это, без сомнения, они –

Эпитафия от Judas Priest, или Judas Priest, как их называли в 80-х прорабы, или гопники, до той поры, пока последний термин не обнародовал Майк Науменко. Далее на очереди еще одни, опять, британские подданные, Слейд. В 1976-м они впервые записывали альбом не на родине, а в США. И альбом этот поначалу, как и «Восход радуги», пошел с трудом. Понят он был широкой меломанской общественностью лишь спустя годы. Но тогда и время текло иначе. Первым же синглом, предваряющим потрясающий альбом «Nobody's Fools», стал «In for a Penny».

In for a penny. Задешево. По-русски, если. Slate. А на очереди в России не избалованные всенародной любовью, но теми, кто в теме, почитаемые Blue Oyster Cult. Изначально они решили стать американским ответом Black Sabbath, но со временем стали гораздо большим музыкальным явлением. Их четвертый альбом Agents of Fortune, Агенты Удачи, как практически любой другой номерной лонгплей, стал несомненным шедевром. Обратимся же к одному из ярчайших его фрагментов, а других в нем нет.

«Blue Oyster Cult» и «Sinful Love» — «Греховная любовь». Вот и подошел к концу час путешествий по музыкальному миру 1976 года. Обратиться к композициям всех любимых альбомов, вышедшим в том самом 76-м, часа однозначно мало. Год был богатым на музыкальные события. Изначально, навскидку, в трек-лист я набрал 30 номеров, а уже потом, скрипя сердце, сократил на 2/3. Но мой скорбный труд, к счастью, не пропал в туне. В один из ближайших четвергов, весь рыбный день рока на бис, будут звучать композиции альбомов, которым в этом, нашем с вами сегодняшнем, 2026 году, исполняется или исполнилось уже 50 лет. В заключение хочу напомнить, что ваши отзывы о рациональном зерне и форменном радиохулиганстве принимаются в комментариях с анонсами программ на контактных страницах нашей еженедельной субботней передачи и самой радиостанции. Чимал, проявите активность и порадуйте отзывами. Вы ведь мне земляки, а не этноэмирцы. На сим кланяюсь и оставляю с прекрасной песней последнего альбома постбитловской команды Пола Маккартни «Wings» «San Fairy Ann». До покедова и до встречи через без одного часу уже неделю.

0: Yeah!
1: Чузголотые борода слушают.
2: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
1: 7 минут.
3: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
1: Все, он стоит.
2: Большое человеческое вам спасибо.

диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Прогноз погоды.
1: Вы слушаете АЛТА-ФМ, в студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе в субботу 23 мая ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы возможны смешанные осадки. Ночью плюс 3, утром возможны заморозки. Днем воздух прогреется до плюс 15. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. В воскресенье переменная облачность, небольшой дождь, ночью плюс 5-9, днем до плюс 11.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
1: Реклама. Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
2: Весной мы купим овощи и фрукты.
3: Потом игрушки.
2: Потом продукты.
4: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: два часа.
1: Алтай FM.
2: В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
4: Бытовые истории.
5: Пианола. Разновидность пианино – автоматический струнно-клавишный музыкальный инструмент. Первая пианола была сконструирована в 1887 году и была чрезвычайно популярна в начале 20 века. С появлением граммофона пианолы постепенно вышли из широкого употребления, но сердца любителей антиквариата механическое пианино греет до сих пор. Как же оно устроено? В пианоле располагается вал, приводимый в движение рукояткой, а на поверхности вала по всему протяжению идут выступы, расположенные в определенной последовательности согласно нотам исполняемого музыкального произведения. Выступы вала последовательно приводят в действие молоточки, соответствующие клавишам пианолы, и таким образом извлекают музыкальные звуки. Позднее конструкция пианолы совершенствовалась и автоматизировалась, и в конце 19-го – начала 20 века появились пианолы, клавиши которых стали управляться при помощи бумажных перфорированных лент. Этакая большая музыкальная шкатулка.
4: Бытовые истории.

0: Прогноз погоды.
1: Вы слушаете АутоФМ, в студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе в субботу 23 мая ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы возможны смешанные осадки. Ночью плюс 3, утром возможны заморозки. Днем воздух прогреется до плюс 15. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. В воскресенье переменная облачность, небольшой дождь, ночью плюс 5-9, днем до плюс 11.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
3: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
1: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
1: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
6: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Известная на весь мир падающая Пизанская башня является частью собора Санта-Мария-Ассунта в итальянском городе Пиза. Согласно официальной версии, проблема с наклоном строения возникла в результате ошибок в проектировании. Так, фундамент был сделан слишком маленьким, что в совокупности с довольно мягким грунтом привело к проседанию южной стороны конструкции. После того, как ошибка вскрылась и строение начало наклоняться, возведение башни было приостановлено на 100 лет. Однако, пояснить, в течение этого времени строительство было возобновлено. Впоследствии за падением башни установили постоянный контроль, но лишь в начале 20 века было установлено, что ее наклон за год увеличился на 1 мм. За всю историю своего существования Пизанская башня отклонилась от проектного положения более чем на 5 метров. Попытки ее стабилизировать или хотя бы существенно замедлить скорость падения предпринимались на протяжении веков. Для этого испробовали много разных способов. Укрепляли фундамент на северную сторону основания, помещали груз-противовес, однако значительного результата получено не было. И только в конце 20-го, начале 21 века ученым и строителям удалось стабилизировать движение башни и даже немного выпрямить ее. И сейчас люди с замиранием сердца взирают на Пизанскую башню. При этом волнение возрастает прямо пропорционально приближению к ней. Что уж говорить о тех смельчаках, которые рискуют забраться на нее. Но это того стоит.
1: Бытовые истории.

0: прогноз погоды.
1: Вы слушаете Алтай-ФМ, в студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чимайском районе в субботу 23 мая ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы возможны смешанные осадки. Ночью плюс 3, утром возможны заморозки. Днем воздух прогреется до плюс 15. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. В воскресенье переменная облачность, небольшой дождь. Ночью плюс 5-9, днем до плюс 11.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама.
1: Натяжные потолки в Чимальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.

0: Весной мы купим овощи и фрукты.
1: Потом игрушки.
0: Потом продукты.
2: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
0: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1938 году джентльмен по имени Эрл Силас Таппер изобрел уникальный пластик, а в 1946 – всем известные пластиковые контейнеры. Одна из торговых представительниц компании Таппера предложила именно ту модель контейнера, которая впоследствии стала знаменитой – пластмассовый короб, разделенный на ячейки. Таким образом, она также создала дополнительные рабочие места для женщин, которые после возвращения мужчин с войны остались не у дел. Эта женщина по имени Брауни Уайс стала вице-президентом компании Таппера и оставалась на этой должности целых 7 лет. Но когда Таппер захотел продать свою компанию, он уволил своего самого лучшего сотрудника. Почему-то он считал, что никто не захочет покупать компанию, производящую товары для дома, во главе которой стоит женщина.
1: Бытовые истории.

прикрыл глаза, уже подъем. Нету жизнь, так этот вечер. Давайте вместе проживем.

Алтай FM+. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: 4 часа.
1: Алтай FM.
2: В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Еще в начале 20 века авиатор оказывался в воздухе один на один с самолетом. Он не мог переговариваться ни с другими летчиками, ни с наземными службами. В начале Первой мировой войны связь между армейскими подразделениями осуществлялась в основном с помощью телеграфных линий. Однако зачастую артобстрелы или танки выводили их из строя. Нужно было что-то предпринимать. Выходом стала беспроволочная связь. Соответствующие исследования велись в Бруклинде и Бикин-Хилле. К концу 1916 года там достигли серьезных успехов. Первые попытки установить радиотелефоны на самолеты закончились неудачей, так как шум мотора создавал множество помех. Позже эту проблему решили, создав шлем со встроенным микрофоном и наушниками. Благодаря этому гражданская авиация в послевоенные годы взлетела на новую высоту. А жесты и крики, с помощью которых авиаторам приходилось выходить на связь, ушли в прошлое.
1: Бытовые истории.

0: Прогноз погоды.
1: Вы слушаете АутоФМ, в студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе в субботу 23 мая ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы возможны смешанные осадки. Ночью плюс 3, утром возможны заморозки. Днем воздух прогреется до плюс 15. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. В воскресенье переменная облачность, небольшой дождь, ночью плюс 5, 9, днем до плюс 11.
0: Информация предоставлена сайтом.

0: адрес meteo.ru. Реклама.
1: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
0: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
1: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 7580. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 7580. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
3: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
2: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Покажется странным, но эра освоения космоса началась в 16 веке. Один из первых эскизов многоступенчатой ракеты был представлен в 1556 году в книге военного техника Конрада Хааса. В 17 веке рисунок с изображением ракет был опубликован в труде военного инженера и генерала от артиллерии Казимира Семеновича «Великое искусство артиллерии. Часть первая», напечатанном в 1650 году в Амстердаме. На нем трехступенчатая ракета, в которой третья ступень вложена во вторую, и обе они вместе в первую ступень. В головной части помещался состав для фейерверка. Ракеты были начинены твердым топливом, порохом. Это изобретение интересно тем, что оно более 300 лет назад предвосхитило направление, по которому пошла современная ракетная техника. Несмотря на то, что в технических деталях ракетостроение пошло во многом по другому пути, сама идея многоступенчатой ракеты и сегодня остается актуальной.
1: Бытовые истории.